0: 20 лет.
1: Вместо пулек арбузные семечки, наши судьбы сплетались как фенечки. Лето маленькая жизнь в глубине души, так давай туда снова убежим.
0: Раз, два,
1: вдруг мы большие. Москва, рук ностальгии.

наши лучшие лета. Это из-за дуванчиков. Я сохраню тебя навсегда, прям до кончиков пальчиков.